0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
3: Я

Наше радио. Знай наших. Ты слушаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.